своих полков, честно за родину. Головы сложивших, погибло все и честь моя.